Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: вкусностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
1: Спонсор ООО «8 марта» – итальянский ресторан «Скузи».
2: Детский день рождения от 8 тысяч рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж. 6+.
3: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
0: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: Все Григорьево.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 сентября в Австралии – национальный день золотой акации. Ее цветки изображены на гербе Австралии вместе с кенгуру и страусом эму. Долгое время дерево было неофициальным символом страны, но в 1988-м, в год 200-летия Австралии, золотая акация стала ее национальной цветочной эмблемой. Во время цветения это невысокое раскидистое дерево, сплошь покрытое ярко-желтыми цветами. Оно не только красиво, но и весьма полезно. Из коры получают дубильное вещество, танин. Цветки используют в парфюмерии, эфирное масло, отличный антисептик, а молодые побеги – корм для скота. В древности австралийские аборигены делали из золотой акации бумеранги, а из коры – лекарства. В России не растет настоящая золотая акация. У нас в обиходе так называют совсем другое растение – карагану древовидную, у которой тоже желтые цветки. И белой акации у нас нет. Так в народе прозвали рабинию ложноакациевую. При этом все три растения объединяет одно. Они очень ароматные.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в «Экспокар» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу проспект Университетский, 102. Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 03.07.2026. Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 8 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. В России 1 сентября начался массовый запуск цифрового рубля. Крупнейшие банки и розничные компании открывают инфраструктуру для операций с новой формой валюты. Цифровой рубль станет третьей формой денег наряду с наличными и безналичными средствами. Внедрение будет проходить поэтапно. Все кредитные организации должны подключиться к системе к сентябрю 2028 года. Для граждан платежи и переводы в цифровых рублях будут бесплатными. Пополнять цифровой кошелек можно будет со своего банковского счета на сумму до 300 тысяч рублей в месяц. В Волгоградской области сегодня утром сняли режим беспилотной опасности, который действовал около 7 часов. Угрозу БПЛА объявили вчера в 22:49 и отменили сегодня в начале 7 утра. Сообщалось о срабатывании сирен в Красноармейском районе Волгограда вечером 31 августа. При этом аэропорт Волгограда все это время продолжал работу в обычном режиме. Хорошую погоду пообещали волгоградцам на сегодня. Синоптики, к радости школьников и их родителей, 1 сентября существенных осадков не ожидается. Торжественные линейки пройдут без погодных сюрпризов. В Волгограде днем воздух прогреется до 26-28 градусов, по области плюс 23-28. А на юге региона сегодня ожидается до 30-31 градуса. Утром тоже весьма комфортно, около 20 градусов. Волгоградский «Ротор» проиграл костромскому «Спартаку» в матче 9-го тура первой лиги со счетом 1-0. Для «Ротора» это уже третье поражение подряд, причем в каждом из этих матчей команда уступала, несмотря на имеющееся игровое преимущество. Встреча, формально считавшаяся домашней для «Спартака», прошла на стадионе «Арена Химки» в Московской области. И «Ротор» показал более осмысленный футбол и чаще владел инициативой, но не смог реализовать свои моменты. «Спартак» набирает 15 очков и поднимается на 6-е место. У «Ротора» 10 очков и 10-я строчка. 5 сентября волгоградцы едут в Ярославль, где встретятся с местным «Шинником». Лионель Месси завершил карьеру в национальной сборной Аргентины. Об этом нападающий американского клуба «Интер Майами» официально объявил в своих соцсетях. «Это было решение, которое причинило и до сих пор причиняет боль душе, но я понимаю, что пришло время», написал Месси. На чемпионате мира этого года Месси забил 8 мячей, занял вторую позицию после Килиана Мбаппе, на счету которого 10 голов. В финале чемпионата сборная Испании со счетом 1-0 обыграла команду Аргентины. Доллар на вторник 86.38, евро 100 рублей 57 копеек.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель»

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков. Доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карты показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
6: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 признаков того, что ребенку тяжело возвращаться с каникул к учебе, по мнению экспертов британского издания Independent. Первое – это проблемы со сном. Если ребенка невозможно добудиться, дело не в лени. У него просто сбились внутренние часы. Поможет только плавное, но строгое возвращение к режиму. Второй маркер – внезапный хаос в вещах, забытые тетради, потерянная форма и беспорядок в рюкзаке. Третий пункт – страх перед уроками. Фразы вроде «мне скучно» или «это бесполезно» часто маскируют боязнь не справиться со сложной программой. Четвертый сигнал самый тонкий – ребенок замыкается в себе. Возможно, ему трудно влиться в коллектив. И пятое – когда у детей без видимых причин начинает болеть живот или резко меняется настроение. Конечно, мы с вами все это знаем, но за повседневной рутиной можем просто не заметить. Что же со всем этим делать? Главное – не давить и не ругать.

0: Песен о любви.
1: Спонсор ООО «Клиника семейного здоровья».
2: Удаление камней в почках без операций. Быстро и безболезненно. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной, что в доме у вас. Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
6: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
0: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. Представители 80 стран примут участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Об этом сообщил советник президента России Антон Кобяков. Форум пройдет с 1 по 4 сентября. Главная тема форума в этом году – Дальний Восток, развитие во благо людей. 1 сентября в Волгоградской области откроются более 1370 образовательных учреждений. За парты впервые сядут 22 тысячи первоклассников. Еще 42 тысячи ребят начнут учебу в качестве первокурсников. В Волгограде прокуратура направила в суд дело 36-летнего начальника участка. По версии следствия, специалист знал об отсутствии крышки люка на теплокамере возле дома на Меньшинского, 25, но ничего не сделал. В люк упал 11-летний школьник. Ребенок получил травмы, пишет «Комсомольская правда». 80% новых автомобилей в России к 2035 году будут отечественными, сообщил вице-премьер Денис Мантуров, на которого ссылается агентство ТАСС. По словам вице-премьера, около 100 миллиардов рублей инвестировали власти в перезапуск оставленных иностранцами автозаводов. Елена Пипия, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль 977-377.
3: Всем-всем-всем. Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
4: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
6: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: задавал мастерам прямых вопросов, но в совершенстве выучив китайский язык, ловко подмечал детали, а потом систематизировал свои знания. Настоящий китайский фарфор в Европе тогда ценили выше золота. Осколки разбитых ваз вставляли в ювелирные украшения вместо драгоценных камней. У прусского короля Фридриха Вильгельма I был обеденный сервиз из китайского фарфора. Другой правитель, Август Саксонский, предлагал за этот фарфор все, что угодно, но получил отказ, пока не вспомнил, что Фридрих помешан на войне, и предложил ему за сервиз из 152 предметов 600 отборных бойцов. Обмен состоялся, а полученный полк так и прозвали «фарфоровые драгуны».
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Меня зовут Леонид Филиппов. Доброе всем утро и великолепного настроения. Начинается новая рабочая неделя. Сегодня понедельник, 31 августа на календаре. В следующем часе не пропустите игру под названием «Невероятный вопрос». Там вы сможете выиграть, как всегда, классный приз. Еще впереди на радио «Спутник» новости. И перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
3: Спонсор ООО «8 марта» – итальянский ресторан «Скузи».
4: Детский день рождения от 8000 рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж. 6+.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио

0: слушаете «Радио Спутник». 9 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Соединенным Штатам нравится ладить со всеми, сказал президент США Дональд Трамп. Так он ответил на вопрос журналистов, зачем Белый дом пригласил главу российского Минфина Антона Силуанова на заседание министров финансов и глав центробанков стран Большой Двадцатки. Одна из причин, почему я так успешен, это то, что я со всеми нахожу общий язык, сказал Трамп. Встреча глав финансовых структур проходит 31 августа и 1 сентября в американском Ашвилле. Силуанов уже встретился там с министром финансов США Бессентом, обсудили сотрудничество России и США и взаимодействие внутри Большой Двадцатки, рассказали ранее в российском Минфине, пишет Коммерсант. Этой ночью в России перехватили 516 украинских дронов. Вражеские БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, ряда других областей, Московским регионом, Крымом, Черным морем. В списке регионов, которые ночью отбили атаку украинских беспилотников, оказалась и Волгоградская область. Это данные Минобороны. О последствиях на земле оборонное ведомство не сообщает, передает портал «Новости Волгограда». С жуткого происшествия началось 1 сентября в одной из школ Красноярского края. В городе Канске во время торжественной линейки семиклассница напала на учителей. Как рассказали очевидцы случившегося, девочка сначала распылила перцовый баллончик, потом начала нападать на учителей с ножом. Также школьница пыталась устроить пожар, подожгла дверь в учреждение. В МВД отметили, что сейчас устанавливают все обстоятельства инцидента. К зданию школы приехала полиция, скорая, реанимация. После случившегося линейку в школе отменили, сообщает красноярский портал «Проспект Мира». В Волгограде трамваи номер 5, 7, 10 и 12 с сегодняшнего дня возвращаются в жилгородок. По крайней мере, так говорят чиновники. В течение осени подрядчику предстоит еще выполнить ряд работ, но это уже никак не влияет на движение трамваев, пояснили в мэрии. Так как трамваи в жилгородок возобновляют движение, электробус номер 15 с сентября вернется на прежний маршрут. Как напоминает портал В1, на путях в Дзержинском районе идет масштабная реконструкция, в рамках которые в мае этого года трамваи перестали заезжать в жилгородок, и это стало очень плохой новостью для местных жителей. Таиланд с 15 сентября ужесточает правила безвизового пребывания в стране, в том числе для россиян. Срок без визы сократится вдвое, с 60 до 30 дней. Кроме того, для въезда через сухопутную границу действует ограничение. Воспользоваться безвизовым режимом таким способом можно не более 2 раз в течение года. На выезды через международные аэропорты это ограничение не распространяется. Также представитель МИД Таиланда в комментарии агентству ТАСС заявил, что россияне смогут воспользоваться услугой платного продления безвизового пребывания в Таиланде дополнительно на 30 дней без необходимости выезда из страны, пишет РБК. Доллар 86.38, евро 100 рублей 57 копеек.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Гарифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая.
5: Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник». Доброе всем утро, меня зовут Леонид Филиппов, и прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов в кино. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Сегодня свое 30-летие отмечает Зендая, одна из самых популярных сейчас актрис. Вспоминаем фильмы с ее участием: «Дюна», «Человек-паук», «Одиссея». И не так давно в интервью она призналась, что ей неловко рассказывать об этом, когда ее спрашивают об этом, потому что это одновременно и особенное, и в каком-то смысле нелепое. Вот как вы думаете, о чем же это так Зендая? Сегодня отмечает день рождения актриса Зендая, и не так давно в интервью она призналась, что ей неловко, когда ее спрашивают об этом, потому что это одновременно и особенное, и что-то такое нелепое. Как вы думаете, о чем же это она? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп. Анна Романова на сегодня.
1: Реклама. Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в «Экспокар» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в «Экспокар» и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в «Экспокар» по адресу проспект Университетский, 102. ТНТ-7. Лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну и между тем у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Сегодня свое 30-летие отмечает Зендая, одна из самых популярных сейчас актрис. Не так давно в интервью она призналась, что ей неловко рассказывать об этом, когда ей задают вопрос об этом, потому что это одновременно и особенно, и что-то такое нелепое. Вот как вы думаете, о чем же это так, Зендая? Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день выполнения обязательств и соблюдения правил. Скорее всего, вам придется действовать строго в рамках очерченных границ. Тельцы, день поддержания равновесия интересов. Следите за тем, чтобы ваши дела не стали важнее дел остальных людей. Близнецы, ваша верность как семье, так и компании будет высоко оценена. Если речь о работе, можно ожидать продвижения или повышения. Раки, возможно, придется пойти на временный компромисс. Это сбережет вам нервы и силы. Львы, день практического подхода. Избегайте двусмысленности и перекладывания ответственности. Отвечать все равно придется вам самим. Девы, возможно, иллюзии, связанные с отношениями. Человек, которым вы восхищаетесь, может оказаться совсем другим. Весы, обнаружатся слепые пятна в планах. Окажется, что вы что-то не предусмотрели или чего-то не знали. Нужно будет переделывать. Скорпионы, колебания и сомнения закончатся. Вы сможете принять решение, хотя оно тоже может оказаться временным. Стрельцы, консервативные настройки не позволят вам совершить смелый шаг. Вы снова обнаружите себя делающими привычные дела с привычными людьми. Козероги, справиться со сложностями поможет коллективное мышление, совет или прямая помощь других людей. Не отказывайтесь. Водолеи, возможны новости насчет работы или здоровья. Отнеситесь к ним, если они серьезны, то хотя бы внимательно. Рыбы, будут важны ритуалы и традиционные занятия. Делайте все как надо, это принесет наилучшие результаты.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут вернемся к невероятному вопросу. А прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Японские дети тоже возвращаются с летних каникул. В последние годы это возвращение стало по-настоящему историческим. В школах отменяют так называемые «черные правила». Это местный свод невероятно абсурдных запретов, действовавших десятилетиями. Во многих школах детям официально запрещали пользоваться солнцезащитным кремом в сильную жару, красить губы гигиенической помадой, а девочкам нельзя было завязывать волосы в хвост. Под запрет попадали и свидания вне школы. Но самый сомнительный пункт – это контроль нижнего белья. Оно обязано было быть строго белым, а завучи имели право проверять его цвет прямо на входе. Но теперь японским школьникам разрешено носить любые прически, заходить в магазины по дороге домой и вешать на рюкзаки столько покемонов, сколько душе угодно.
4: Реклама. Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утром. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Сегодня свой день рождения отмечает Зендая, одна из самых популярных сейчас актрис. И не так давно в интервью она призналась, что ей неловко рассказывать об этом, потому что это одновременно и особенное, и что-то такое нелепое. Как вы думаете, о чем же это так? Зендая, я принимаю ваши версии по номеру 591105. Здравствуйте, да.
1: Я думаю, возможно, она и неловко говорит о своей личной жизни.
0: Ага, слушайте, ну, кстати, да, вы знаете, очень хорошая версия у вас, но вот все-таки о чем-то другом она тогда сказала. Давайте еще подумаем, спасибо.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
2: Хочу ответить на невероятный вопрос.
0: Слушаю
2: Мне
0: вас.
2: Кажется, она испытывает неловкость, когда ее спрашивают про ее профессию.
0: А, то есть о профессии актрисы, да? Вот такая вот у вас версия, вы знаете, очень хорошая. Как зовут вас?
2: Меня зовут Иван.
0: Иван, очень приятно. Ну что ж, Иван, принимайте мои поздравления. Да, абсолютно верно вы ответили на невероятный вопрос. Действительно, ей неловко рассказывать о профессии актера, потому что постоянно притворяешься. Вот что сказала тогда Зендая. Ну что ж, Иван, большой вы молодец. Справились с задачей сегодня. Дарю вам замечательный подарок. Это пара билетов в кино.
2: Спасибо огромное. Я Иван с города Волжского ответил на невероятный вопрос.
0: Звоните обязательно еще и хорошего дня вам и великолепную актрису Зендаю, конечно же. Еще раз поздравляем с днем рождения. Сегодня, я напомню, исполняется 30. Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже завтра. А прямо сейчас новости.
3: Здравствуйте. Банк России в базовом сценарии прогнозирует уровень ключевой ставки в 2026 году на уровне 14,5-14,6%, а в 2027 году от 10,5-12,5% годовых, сообщает ТАСС. Более 2000 тонн гуманитарной помощи отправили жители Волгоградской области школьникам Луганской и Донецкой народных республик к 1 сентября. Как сообщила администрация Волгоградской области, помощь в Новороссию отправили в рамках всероссийской акции «Соберем ребенка в школу». Мать 11 детей из Волгоградской области получила орден «Мать-героиня». Высшую награду жительнице Городищенского района Валентине Филипповой передал губернатор Андрей Бочаров. Google Maps переименовал озеро Онтарио в озеро Америка для пользователей из США. В сервисе заявили, что решение связано с указом президента США Трампа. Пользователи сервиса в Канаде по-прежнему будут видеть озеро Онтарио. Елена Пипия, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
3: 543-00. Потолкуйте с нами.
4: Славянских обоих сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда становится меньше. Яндекс.Карт им показывает 4 балла. Самая большая пробка в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до проезда под железной дорогой.
1: Радио «Спутник», 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 1 сентября в Австралии – национальный день золотой акации. Ее цветки изображены на гербе Австралии вместе с кенгуру и страусом эму. Долгое время дерево было неофициальным символом страны, но в 1988-м, в год 200-летия Австралии, золотая акация стала ее национальной цветочной эмблемой. Во время цветения это невысокое раскидистое дерево, сплошь покрытое ярко-желтыми цветами. Оно не только красиво, но и весьма полезно. Из коры получают дубильное вещество, танин. Цветки используют в парфюмерии, эфирное масло, отличный антисептик, а молодые побеги – корм для скота. В древности австралийские аборигены делали из золотой акации бумеранги, а из коры – лекарства. В России не растет настоящая золотая акация. У нас в обиходе так называют совсем другое растение – карагану древовидную, у которой тоже желтые цветки. И белой акации у нас нет. Так в народе прозвали рабинию ложноакациевую. При этом все три растения объединяет одно – они очень ароматные.

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио

0: слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Россия движется в направлении завершения украинского конфликта, заявил президент России Владимир Путин на встрече на полях саммита ШОС с премьер-министром Индии Нарендра Моди. Моди во время беседы, в частности, коснулся темы Украины, сказал, что необходимо мирными средствами разрешать все проблемы и призвал двигаться именно в этом направлении. Моди предложил обсудить эти вопросы в ходе предстоящего в сентябре визита Путина на саммит БРИКС в Нью-Дели. «Спасибо большое, уважаемый премьер-министр, мы по этому пути и двигаемся», сказал Путин после выступления индийского премьера. Владимир Путин подписал указ о присвоении 33-му инженерно-саперному полку почетного наименования «Гвардейский». Документ опубликован 31 августа на сайте Кремля. Там говорится, что решение принято за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов. 33-й инженерно-саперный полк дислоцируется на территории Волгоградской области. Это единственное в регионе соединение инженерных войск, оснащенное новейшими средствами разминирования и инженерной разведки. Военнослужащие полка участвуют в специальной военной операции. В разное время бойцы соединения выполняли задачи по разминированию территорий в Чечне, Абхазии, Сирии, Нагорном Карабахе и Донбассе. Двух жительниц Волгограда суд оштрафовал за распространение материалов иностранного агента без маркировки. Как рассказали в Кировском райсуде, девушек признали виновными в административном правонарушении. Каждая заплатит штраф 30 тысяч рублей. Судом установлено, что 7 апреля этого года волгоградки, являясь участниками проекта «Дозор в Волгограде», включенного Минюстом в реестр иностранных агентов, допустили распространение материалов данного проекта в интернете. Рассказали в пресс-службе суда. Девушки сделали публикации без маркировки. Это грубое нарушение, пишет «Комсомолка». Все учебные заведения Волгограда прошли приемку перед 1 сентября. В 128 школах состоялись проверки систем безопасности, систем отопления. Также учебные заведения проверили на соответствие санитарным нормам. Особое внимание в августе было уделено пищеблокам. Как пишет «Волгоградская правда», в этом году в волгоградские школы придут после летних каникул более 105 тысяч детей. Житель Дании нашел крупнейший серебряный клад викингов. Как сообщает датская телерадиокомпания ДР, мужчина в своем саду строил новую террасу и в ходе земляных работ обнаружил древний клад. Более 700 предметов или фрагментов серебряных изделий общим весом 18,5 килограммов, что примерно в 3 раза превышает рекордный вес предыдущей находки. В найденном кладе содержатся в том числе серебряные слитки и около 47 монет или их фрагментов. Датские историки назвали находку совершенно исключительной и внушительной не только по весу, но и с археологической и исторической точек зрения, пишет BFM. Доллар на вторник 86.38, евро 100 рублей 57 копеек.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до +27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Каждый пятый водитель в мире регулярно отключает электронные системы безопасности в своем автомобиле. Об этом говорят данные лондонского агентства Sense & Sight. Чаще всего отключают адаптивный круиз-контроль, систему автоматического экстренного торможения и систему удержания автомобиля в полосе. Производители внедряют эти опции, чтобы снизить аварийность и получить высший балл на краш-тестах. Однако многих раздражает навязчивый электронный контроль. Частый писк в салоне, ложное срабатывание датчиков и принудительное подруливание. Но есть и функции, которые объединяют безопасность и комфорт, и с ними согласно большинство водителей. Это подключение смартфона через Bluetooth, камера заднего вида и обогрев лобового стекла. Самое популярное мнение сейчас звучит так: лучшие технологии помогают человеку, а не пытаются им управлять.
4: Реклама. Нужна гибкая черепица? Bilge обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 5 признаков того, что ребенку тяжело возвращаться с каникул к учебе, по мнению экспертов британского издания Independent. Первое – это проблемы со сном. Если ребенка невозможно добудиться, дело не в лени. У него просто сбились внутренние часы. Поможет только плавное, но строгое возвращение к режиму. Второй маркер – внезапный хаос в вещах, забытые тетради, потерянная форма и беспорядок в рюкзаке. Третий пункт – страх перед уроками. Фразы вроде «мне скучно» или «это бесполезно» часто маскируют боязнь не справиться со сложной программой. Четвертый сигнал самый тонкий – ребенок замыкается в себе. Возможно, ему трудно влиться в коллектив. И пятое – когда у детей без видимых причин начинает болеть живот или резко меняется настроение. Конечно, мы с вами все это знаем, но за повседневной рутиной можем просто не заметить. Что же со всем этим делать? Главное – не давить и не ругать. Эксперты советуют вместо дежурного «как дела?» задавать открытые конкретные вопросы. Например, что сегодня было самым сложным или с кем ты сидел на обеде? Дайте ребенку выговориться, покажите, что вы на его стороне.

0: часто спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон рекламной службы 52 62.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В России сегодня начинается новый учебный год. По данным Минпросвещения, около 17,5 миллионов детей, включая 1,5 миллиона первоклассников, сядут за парты 1 сентября. Количество заказов такси сегодня в Волгограде может быть на 6-11% выше, чем в обычный вторник. Особенно заметно это будет в тарифе детский, где рост спроса достигнет 12-17%. Такой прогноз дают аналитики Яндекс.Гоу. Сегодня в Волгоградской области действует запрет на розничную продажу алкоголя. В соответствии с областными законами ограничения каждый год вводятся 1 сентября, а также в День защиты детей, День молодежи и Татьянин день. Таиланд сокращает срок безвизового пребывания для иностранцев с 60 до 30 дней. Новые правила начнут действовать с 15 сентября. Иностранцы также смогут въезжать в страну через наземную границу не более 2 раз в год. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Корефана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая.
5: Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.

0: Салон «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спорт».

0: «Спартак» набирает 15 очков и поднимается на 6-е место, у «Ротора» 10 очков и 10-я строчка. 5 сентября волгоградцы едут в Ярославль, где встретятся с местным «Шинником». Лионель Месси завершил карьеру в национальной сборной Аргентины. Об этом нападающий американского клуба «Интер Майами» официально объявил в своих соцсетях. Это было решение, которое причинило и до сих пор причиняет боль душе, но я понимаю, что пришло время, написал Месси. На чемпионате мира этого года Месси забил 8 мячей, занял вторую позицию после Килиана Мбаппе, на счету которого 10 голов. В финале чемпионата сборная Испании со счетом 1-0 обыграла команду Аргентины. Доллар на вторник 86,38, евро 100 рублей 57 копеек.
1: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».

0: это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник на 105.1 FM, и я напомню, каждое буднее утро на Радио Спутник мы играем в невероятный вопрос, и не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебе

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8 961 086 23 85.
3: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник», и только что Полина Гагарина, далее на «Спутнике» Imagine Dragons, а прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Белый дом пригласил главу российского Минфина Антона Силуанова на заседание министров финансов и глав центробанков стран Большой Двадцатки. Силуанов уже встретился с главой Минфина США Скоттом Бессентом. Сегодня в Волгоградской области открылись более 1370 образовательных учреждений. За парты впервые сели 22 тысячи первоклассников, и еще 42 тысячи ребят начали учебу в качестве первокурсников. В Волгограде прокуратура направила в суд дело 36-летнего начальника участка. По версии следствия, специалист знал об отсутствии крышки люка на теплокамере возле дома на Минжинского, 25, но ничего не сделал. В люк упал 11-летний школьник. Ребенок получил травмы, пишет «Комсомольская правда». Главный романтический герой 90-х накануне отметил день рождения. Ричарду Гиру исполнилось 77 лет. Один из самых известных и востребованных актеров Голливуда родился 31 августа 1949 года. В кино дебютировал в начале 70-х, и сразу его карьера пошла вверх. Елена Пипия, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM и только что «Дайдон» на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Долорес Риордан, Нодин Ридей, еще Уоррен Джи и в самом начале Тина Тернер.
1: Реклама.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль 977-377.
1: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
4: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Облачность, осадков не будет, ночью...
1: Не в его зрении, а в том, что свет от студийных прожекторов постоянно отражался от стекол и создавал на камере сильные блики. Знаменитая песенка про теплого пушистого котенка, которую Шелдон просит петь ему во время болезни, привела к судебным разбирательствам. Наследники австралийской учительницы Эдит Ньюлен, написавшие эти стихи в 1930-х, подали в суд на создателей сериала за нарушение авторских прав. Все персонажи сериала имеют фамилии, кроме Пенни. Ее фамилия ни разу не была упомянута за все 12 сезонов. И что на первом месте? Именно на площадке теории Большого Взрыва впервые в жизни встретились актриса Кэрри Фишер, которая играла принцессу Лию в «Звездных войнах», и Джеймс Эрл Джонс, актер, который озвучивал Дарта Вейдера. Во время съемок оригинальной трилогии Джонс записывал голос Вейдера отдельно и никогда не пересекался с Фишер. Увидев его за кулисами шоу, Фишер закричала: «Папа!»
2: «Горячая десятка» Анны Романовой. Реклама. Детский день рождения от 8 тысяч рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3-й этаж. 6+.

0: Музыка, которую мы любим. Радио «Спутник».
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин, делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на

0: Радио «Спутник». Золотые хиты.
1: Далее слушаем музыканта, выступающего под псевдонимом Дати. Take Me There. Это новинка. Через полторы минуты не пропускайте. А сейчас новости.
2: Здравствуйте. Во Владивостоке сегодня стартовал Восточный экономический форум. Он будет проходить с 1 по 4 сентября. В работе форума принимают участие представители 80 стран. Более 2000 тонн гуманитарной помощи отправили жители Волгоградской области школьникам Луганской и Донецкой народных республик к 1 сентября. Как сообщила администрация Волгоградской области, помощь в Новороссию отправили в рамках всероссийской акции «Соберем ребенка в школу». Мать 11 детей из Волгоградской области получила орден «Мать-героиня». Высшую награду жительнице Городищенского района Валентине Филипповой передал губернатор Андрей Бочаров. Лариса Долина купила новую квартиру. Новое жилье в элитном ЖК обошлось певице дороже, чем проданная со скандалом по линии Лурье предыдущая квартира. За новое жилье Долина заплатила 250 миллионов рублей и оформила недвижимость на дочь, пишет телеграм-канал «Шот». Елена Пипия, служба информации.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ночью до плюс 15, днем до плюс 28.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: «Радио «Спутник».

0: вами Роман Калашников. Рад составить компанию. Расскажу, что у нас в золотой коллекции этого часа. Для вас Рикстон, раньше Майкл Джексон. Ну а начнем с такого классического евродиска. У нас на старте Bad Boys Blue. Не уходи, Сюзанна. Don't walk away, Сюзанна.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебе...

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
3: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
4: Получи достойный заработок. База «ВИД» приглашает на работу водителей категории «Е» с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебных транспортом. График сменный. Звони 605-085.
5: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
6: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
7: Спонсор ООО «КИС».
8: Кто мы?
9: Бизнесмены.
8: Чего мы хотим?

0: Рикстон в финале золотой коллекции часа. Дальше будем настраивать вас на романтику. В первый день осени у нас на старте Spice Girls Viva Forever. Эта песня откроет 5 песен о любви. Ну, а сейчас тоже в каком-то смысле о романтике. Тема любви из фильма «Ромео и Джульетта». Послушаем инструментальную музыку.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества подписали 28 совместных документов по итогам саммита в Киргизии. В число принятых документов вошли Бишкекская декларация, приуроченная к 25-летию организации, регламент работы исполнительного комитета антинаркотического центра ШОС. Отдельным пунктом значится декларация по развитию многопрофильного взаимодействия в сфере обеспечения ядерной безопасности и защиты ядерных материалов. Принятый пакет документов придаст новый импульс партнерству, заявил сегодня в Бишкеке президент России Владимир Путин. Сегодня губернатор Андрей Бочаров посетил здание гимназии номер 14 в Волгограде, которое открылось недавно после реконструкции. Глава региона лично осмотрел обновленное и дооснащенное по последнему слову техники образовательное заведение и пообщался со школьниками. В рамках обновления гимназии номер 14 были реконструированы 40 классов, спортивные залы, библиотека, столовая, другие помещения. В новом учебном году за парты здесь сели 605 школьников, среди них 60 первоклассников. 12-метровый памятник героям СВО в парке у подножия Мамаева кургана в Волгограде почти готов. Монтаж завершается. Композицию собрали из фрагментов. Их ранее отлили в мастерской Грекова в Москве. В центре композиции российский солдат. Вокруг сцены боев и спасения мирных жителей. Сейчас рабочие укладывают плитку на ступенях и вокруг памятника. Рядом доделывают музей современных защитников Отечества. Рабочие завершают оформление фасада. В здании также формируют будущую экспозицию. В парке продолжается монтаж освещения и поливочного водопровода. Полное завершение работы ожидают до конца этого года, пишут новости Волгограда. 20 волгоградских отелей начали заселение через мессенджер Макс. Об этом сообщает Высота 102 со ссылкой на областной комитет экономической политики и развития. Для заселения теперь не нужны бумажные документы. Достаточно отсканировать QR-код со смартфона. Информация о гостях поступает в систему бронирования в зашифрованном виде и обеспечивает высокий уровень безопасности и защиту данных. Переход на новый формат заселения реализуется в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Лариса Долина купила новую квартиру. Новое жилье в элитном ЖК обошлось певице дороже, чем проданная Полине Лурье предыдущая квартира. За новое жилье Долина заплатила 250 миллионов рублей, пишет телеграм-канал ШОТ. Рядом нескучный сад, яхт-клуб, набережная Москвы-реки, прямой выход в парк. Новое жилье якобы оформлено на дочь Долиной. Но там, по словам соседей, живет именно сама исполнительница. Предыдущие квартиры в Хамовниках звезда лишилась после того, как ее обманули мошенники по схеме, которую позже назвали схемой Долиной. Певица потеряла и квартиру, и 100 миллионов рублей. Доллар 86.38, евро 100 рублей 57 копеек.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ночью до плюс 15, днем до плюс 28.
2: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: Сегодня нас ждут Эрик Клэптон, Атоми Китон, бит-квартет «Секрет», также Алекс Уоррен, «Fever Dream» через 3 минуты. А начинаем со Spice Girls. 5 песен о любви. Спонсор ООО «Клиника семейного здоровья».
4: Реклама.
5: Введение беременности, восстановление после родов, эстетическая гинекология. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Прямо в разгар рабочего вторника мы нашли время для романтики. Слушаем 5 песен о любви. Только что с нами Atomic Kitten и If You Come To Me. В рамках пятерки остался еще один трек. Послушаем Эрика Клэптона «Лейла». Музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников. Всем большой привет.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните. 98 90 30. 98 90 30.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
7: Спонсор ООО «8 марта» – итальянский ресторан «Скузи».
8: Детский день рождения от 8 тысяч рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж. 6+.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио «Спутник».

0: старту готовится хит «Gangsta's Paradise». Буквально через полторы минуты послушаем. А сейчас время новостей о важном и интересном. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Ситуация на российском топливном рынке станет более понятной к октябрьскому заседанию Совета директоров ЦБ по ключевой ставке. Сейчас делать выводы пока рано, отметили в регуляторе. Ближайшее заседание состоится 11 сентября, а следующее – 23 октября. Самой большой школой по числу первоклассников в Волгограде оказалась Долина знаний в Советском районе. Сегодня в ее двери вошло 11 первых классов. Линейку в школе было решено проводить в два этапа, пишет V1. В Волгограде 8-летний мальчик пострадал в ДТП накануне нового учебного года. ДТП произошло вчера вечером в Кировском районе. Водитель ВАЗ-2107 проехал на красный свет и столкнулся с Фордом. 8-летний пассажир отечественной легковушки получил травмы и был доставлен в больницу, пишет «Комсомолка». Сегодня, в День знаний, свои двери для учеников открыли 38 тысяч школ по всей России. Всего за парты сели свыше 17,5 миллионов учеников, среди них 1,5 миллиона первоклашек. Это данные Минпросвещения. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор ООО «Гинзе Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ночью до плюс 15, днем до плюс 28.
2: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

Меня зовут Роман Калашников. Расскажу, что будем слушать в золотой коллекции часа. Шакира на старте, перед этим Шивари, ну а начнем с большого хита «Битлз», который вы, конечно же, знаете. Это легендарная баллада «Yesterday». Нас ждет версия, исполненная Полом Маккартни под аккомпанемент акустической гитары и струнного квартета в золотой коллекции.

0: нами только что Шакира в финале золотой коллекции часа. Дальше компанию составит Эми Макдональд. Такая чуть философская песня «This is the life». А сейчас Петер Ган. Музыка понятная без слов.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут.

0: ячейки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. С сегодняшнего дня усиливается контроль за банковскими переводами в рамках борьбы с финансовым мошенничеством и отмыванием денег. Национальная система платежных карт будет автоматически передавать в Росфинмониторинг сведения о переводах через карты МИР, систему быстрых платежей и единый QR-код. Банки также получат право приостанавливать подозрительные переводы на 48 часов. В частности, к подозрительным могут относиться операции после смены номера телефона, связанного со счетом и аккаунтом на госуслугах, а также переводы свыше 200 тысяч рублей человеку, которому клиент ранее деньги не переводил. В Волгоградской области 1 сентября за парты сели 22 тысячи первоклассников. Торжественные линейки прошли в более чем 700 образовательных учреждениях региона. Для охраны общественного порядка было задействовано почти 2 тысячи сотрудников полиции, а также представителей казачества, народных дружин и Росгвардии. На дорогах возле школ за безопасностью следят инспекторы ГАИ. Особое внимание уделили предотвращению правонарушений и оперативному реагированию на любые происшествия. Двое детей пострадали в Волгограде в ДТП за минувший вечер. В Тракторозаводском районе 33-летняя женщина за рулем Рено Дастер не уступила дорогу БМВ при повороте налево. Авария случилась вчера около 18 часов напротив дома номер 1 на улице Ополченской. В результате ДТП трехмесячный пассажир БМВ получил травмы и попал в больницу. А через 3 часа после этого, уже в 9 вечера, в Кировском районе на Песчаной 71 38-летний водитель ВАЗовской «семерки» проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с «Фордом». 8-летний пассажир отечественной легковушки накануне нового учебного года получил травмы и был доставлен в больницу, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на региональное управление МВД. В Латвии с 1 сентября вступил в силу запрет на ввоз книг, одежды и игрушек из России и Белоруссии. По решению правительства страны запрет распространяется как на прямой импорт, так и на ввоз продукции российского и белорусского происхождения через третьи страны. Главными целями новых ограничений латвийские власти назвали защиту национальной безопасности и сокращение экспортных доходов России и Беларуси, а также блокировку попадания российской пропаганды на территорию Латвии, сообщает БФМ. Российские миллиардеры в этом году обеднели почти на 20 миллиардов долларов. Это следует из данных рейтинга Bloomberg. Тройку самых богатых россиян в рейтинге возглавляет основатель «Северстали» Алексей Мордашов, чье состояние оценивается в 27,7 миллиарда долларов. Далее идут глава «Новатека» Леонид Михельсон, 24 миллиарда, и президент «Норникеля» Владимир Потанин, 22 миллиарда 700. Мировой рейтинг возглавляет владелец «Теслы» и «SpaceX» Илон Маск, состоянием 888 миллиардов долларов. Доллар 86,38, евро 100 рублей 57 копеек.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ночью до плюс 15, днем до плюс 28.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты.
1: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра, доживем наше море вины.

Классический рок-хит «ДДТ» от 94 года, песня, которая дала название целому альбому. Это все музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников. У нас много интересного и дальше. Сейчас, например, Арилена Ара, «Нентори». Оставайтесь с нами.

0: песня, которая по легенде была написана Крисом Ри, когда он стоял в пробке «Road to Hell». Ну и сегодня у нас 1 сентября, многие отправились в школу, вот как-то по ощущениям, как будто бы на дорогах города стало больше машин. Дальше у нас градусы, видимо.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961 086 2385.
3: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
4: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
5: Получи достойный заработок. База «ВИД» приглашает на работу водителей категории «Е» с зарплатой от 130 тысяч рублей, кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом, график сменный. Звони 605-085.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Через полторы минуты с нами Леони и Клаум Скотт, свежий хит «Stay». Не пропускайте, пока же новости.
1: Здравствуйте. Минимальный набор продуктов на одного человека в России с начала этого года подорожал на 8,5% и в июле составил в среднем 8159 рублей в месяц. Об этом сообщили в Руспродсоюзе. Общественный порядок в День знаний в Волгоградской области обеспечивали усиленные наряды. К охране порядка было привлечено около 2000 полицейских, а также казаки, народные дружинники и росгвардейцы, пишет «Комсомольская правда». Книжный поезд вновь прибудет в Волгоград 10 сентября. В рамках Всероссийского фестиваля в Волгограде состоятся встречи с известными писателями, лекции, мастер-классы. Книжный поезд стартует 5 сентября. Творческая бригада посетит несколько городов, среди них Москва, Нижний Новгород, Казань, Ульяновск, Волгоград, пишут «Городские вести». Российские школьники стали больше читать. С начала июня интернет-трафик на книжных платформах среди пользователей до 17 лет вырос на 20%. Интерес к произведениям из школьной программы увеличился на 12%. Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ночью до плюс 15, днем до плюс 28.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Сито.
1: В разгаре рабочий вторник. Пожелаю, чтобы прошел он легко и продуктивно. С нас классная музыка. Мы дальше подготовили, например, золотую коллекцию. Три потрясающих хита для вас. Например, Армин Ван Бюрен и Кристиан Бёрнс. This Light Between Us. Чуть раньше включаем Стинга. Начнет Борис Гарденер. Золотую коллекцию.
2: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
3: Реклама. Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор ООО «КИС».
6: Кто мы?
7: Сисадмины.
6: Чего мы хотим?
7: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
6: Где мы это хотим?
7: В облаке.
6: Как это получить?
7: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
6: Подробности на kaspersky.ru.
8: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Через полторы минуты с нами Рея с хитом Натали Донт, а сейчас о важном и интересном в выпуске новостей.
1: Здравствуйте. Ситуация на российском топливном рынке станет более понятной к октябрьскому заседанию Совета директоров ЦБ по ключевой ставке. Сейчас делать выводы пока рано, отметили в регуляторе. Ближайшее заседание состоится 11 сентября, а следующее – 23 октября. Самой большой школой по числу первоклассников в Волгограде оказалась Долина знаний в Советском районе. Сегодня в ее двери вошло 11 первых классов. Линейку в школе было решено проводить в два этапа, пишет В1. В Волгограде 8-летний мальчик пострадал в ДТП накануне нового учебного года. ДТП произошло вчера вечером в Кировском районе. Водитель ВАЗ-2107 проехал на красный свет и столкнулся с Фордом. 8-летний пассажир отечественной легковушки получил травмы и был доставлен в больницу, пишет «Комсомолка». Сегодня, в День знаний, свои двери для учеников открыли 38 тысяч школ по всей России. Всего за парты сели свыше 17,5 миллионов учеников, среди них 1,5 миллиона первоклашек. Это данные Минпросвещения. Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ночью до плюс 15, днем до плюс 28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».
4: Spent 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Сегодня у нас первый день осени. Пока, правда, как-то не получается свыкнуться с этой мыслью. Все равно есть ощущение, что как будто бы лето еще не закончилось. Но впереди у нас, возможно, теплое бабье лето. Дальше золотая коллекция. С нами Jam & Spoon. Раньше Sixpence None the Richer. А начнем с Сандры «In the Heat of the Night». Меня зовут Роман Калашников. Всем большой привет.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
3: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
4: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

Jam & Spoon в финале золотой коллекции часа. На старте Garrett Gates Unchained Melody, но пока музыка понятная без слов. Красивая мелодия, история любви. Love Story, Поль Мориа.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Китай готов усилить координацию по Украине. Об этом заявил лидер КНР Си Цзиньпин на саммите ШОС в Бишкеке. Он сказал, что страна усилит взаимодействие и координацию со всеми сторонами по международным и региональным конфликтам, включая Ближний Восток, Афганистан и Россию с Украиной, пишет РБК. Также Си Цзиньпин предложил продолжать совершенствовать оперативные механизмы Шанхайской организации сотрудничества ШОС, повышать эффективность принятия и реализации решений, расширять круг стран-партнеров для совместного участия в улучшении регионального и глобального управления, пишет РБК. Для въезда в Казахстан вскоре потребуется оформлять электронное разрешение и россиянам, и гражданам других стран, у которых действует безвизовый режим с Астаной. Об этом сообщил оператор цифровой платформы «Квазетта». Президент Токаев в конце июня подписал соответствующие поправки в закон о миграции. До 1 ноября система «Квазетта» работает в пилотном режиме. Отсутствие разрешения пока не является основанием для отказа во въезде в Казахстан. Стоимость оформления ЕТА составит около 800 рублей в российской валюте. Но если разрешение оформлять прямо на границе, сбор может вырасти почти до 1500 рублей. Окончательно тарифы пока не утверждены, пишет «Бизнес-газета». В соседней с Волгоградской Ростовской области введен режим ЧС из-за проблем с вывозом зерна нового урожая. Об этом объявил губернатор Юрий Слюсарь. По словам главы региона, решение связано с возникшими объективными логистическими сложностями. О проблеме уже известно в правительстве России и в Минсельхозе. Там обещают дополнительную поддержку аграриям. В Ростовской области убрано более 15 тысяч гектаров зерновых. Идет уборка масличных культур. В этом году урожайность подсолнечника оказалась в два раза выше прошлогодних показателей. Сегодня, 1 сентября, в Волгоградской области приняли учеников 702 школы. Таковы данные Волгоградстата. За парты сели почти 253 тысячи школьников, в том числе 22 тысячи первоклассников. В школах трудится более 19 тысяч педагогов, пишет Высота 102. Также новый учебный год стартовал в 50 средних специальных образовательных учреждениях и в 12 вузах региона. В техникумах и колледжах будут обучаться почти 69,5 тысяч студентов. В вузах 66 тысяч, отмечает агентство. Одиозный российский режиссер Валерия Гай-Германика отвела своих детей на школьную линейку в школьной форме советских лет. В темном платье и белоснежном фартуке. Кадры с мероприятия она публиковала в личном блоге в телеграм-канале и подписала: «Пошла в школу на своих условиях. Со своими детьми, собакой и шампанским», цитирует Гай-Германику «Вечерняя Москва». У режиссера трое детей, две дочери и сын. Напомню, Валерия Гай-Германика сняла сериал «Школа» в 2010-м, который показали по Первому каналу, и он вызвал широкий общественный резонанс. Другие ее проекты «Все умрут, а я останусь», «День рождения инфанты», «Обоюдное согласие» и другие. Официальный доллар 86,38, евро 100 рублей 58 копеек.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ночью до плюс 15, днем до плюс 28.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Линда, отпусти меня, золотые хиты. Далее с нами Морган Уоллен, его хит, который стал популярным еще до официального релиза. Дело в том, что Морган Уоллен исполнил этот трек на концерте, презентовал его публике. Все это, конечно же, записали на смартфон, в сеть выложили, ну и все это в итоге завирусилось в ТикТоке. Слушаем композицию «Love Somebody».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: нами только что «Аха», «Take on me», «Золотые хиты». Много интересного у нас и дальше. Такая впереди осенняя тема, как раз под наступивший новый осенний сезон. В городе дождь. Ума Турман.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус». Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: старту готовится яркая новинка. Bonjour, pardon, merci. Слушаем Селин Дион буквально через полторы минуты. Сейчас же новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Генсек ООН Антонио Гутерреш в рамках саммита ШОС заявил, что настало время для полного и немедленного прекращения огня на Украине. Об этом сообщает агентство РИА Новости. 2000 полицейских обеспечивали безопасность на линейках в Волгоградской области. Торжественные линейки прошли более чем в 700 образовательных учреждениях региона, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на региональную полицию. В Волгограде вновь ищут проектировщика подземного перехода под проспектом Ленина на Мамаевом кургане. Объявлен новый аукцион. Начальная стоимость проекта 17 миллионов 980 тысяч рублей, пишет «Высота 102». Жена Лионеля Месси Антонелла Ракуцца прокомментировала в соцсети завершение его выступления за национальную команду Аргентины. Написала, что дети гордятся папой и тем, как он поднял Кубок мира. Накануне Месси официально объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор ООО «Гинзеавтотрейд». Автомобили под заказ. Завтра ожидается переменная облачность, осадков не будет, ночью до плюс 15, днем до плюс 28.
2: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Всем еще раз большой привет. Меня зовут Роман Калашников. С удовольствием расскажу, что будем слушать в ближайшую десятиминутку. У нас золотая коллекция на старте. Для вас Nickelback, Beloved Sweet Harmony, а начнут скорпы нашу золотую коллекцию.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
5: Золотая коллекция «Радио Спутник».
0: Спонсор ООО «КИС».
6: Кто мы?
7: Бизнесмены.
6: Чего мы хотим?
7: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
6: Где мы это хотим?
7: В облаке. Без закупки дорогостоящего оборудования.
6: Как это получить?
7: Установить решение «Касперский Endpoint Security Cloud».
6: Подробности на kaspersky.ru.
8: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Рок-хит от Nickelback «When We Stand Together» в финале золотой коллекции часа. Меня зовут Роман Калашников, встречаемся уже в четверг, растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов, с нами французские электронщики, Space мелодия «Magic Fly».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Получи достойный заработок. База «ВИД» приглашает на работу водителей категории «Е» с зарплатой от 130 тысяч рублей, кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом, график сменный. Звони 605-085.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Генсек ООН Антонио Гутерреш в рамках саммита ШОС призвал прекратить огонь на Украине. Через более чем 4 года настало время для полного и немедленного прекращения огня. Это открыло бы путь к переговорам по достижению справедливого, прочного и всеобъемлющего мира в соответствии с международным правом, цитирует Гутерреш агентство ТАСС. Ранее глава МИДа Сергей Лавров заявлял, что Россия не согласится на прекращение огня, как на предварительное условие для начала переговоров с Киевом. И напомнил о том, что в 2022 году, после достижения договоренности в Стамбуле, Москва отвела подразделение от Киева, но столкнулась со срывом переговорного процесса, пишет газета.ру. С 1 сентября владельцы домашних птиц и кроликов должны ставить их на учет, но приносить их в МФЦ для регистрации не нужно, заявили сегодня в Россельхознадзоре. Для регистрации необходимо обратиться в государственную ветслужбу своего района или города. Кроме того, регистрировать животных понадобится только если их насчитывается больше 10. В ведомстве советуют найти контакты госветслужбы, сообщить о необходимости поставить птиц или кроликов на учет в системе ветеринарного учета ХОРЁТ, пишет «Вечерняя Москва». Напомню, ранее в соцсетях появились шуточные ролики, в которых россияне приносят кур в МФЦ ставить их на учет. Волгоградский облсуд подтвердил приговор по делу о краже дистоплива двумя водителями с предприятия «Сельхозтехника», пишет «Комсомольская правда». Летом 2023 года двое водителей-заправщиков при каждой доставке не полностью сливали топливо из автоцистерны и похитили почти 39,5 тысяч литров дизеля. Чтобы скрыть недостачу, один вносил ложные сведения в отчеты, другой продавал топливо и делил деньги. Ущерб предприятию составил более 1 800 000 рублей. Суд приговорил водителей к 3 и 3,5 годам колонии общего режима. Также они должны возместить ущерб. Водители пытались обжаловать приговор, но облсуд оставил его в силе, пишет «Комсомольская правда». Власти Волгограда снова ищут проектировщика подземного перехода под проспектом Ленина на Мамаевом кургане. Объявлен новый аукцион. Проект стал дороже. Новая сумма 17 980 тысяч рублей. В первый раз она была 17 миллионов 100 тысяч. Найти подрядчика не удалось, и конкурс в июле был признан несостоявшимся, напоминает «Высота 102». Требования не изменились. Длина подземного тоннеля, ведущего к Парку Победы и Музею СВО, должна быть порядка 83 метров, ширина не менее 4 метров. Несущие конструкции переходы должны быть выполнены из монолитного железобетона. Проект должен быть готов до 30 ноября будущего года. Актер Сергей Безруков признался, что посмотрел пиратскую версию «Одиссеи» режиссера Кристофера Нолана. Народный артист сообщил, что фильм ему понравился, однако рекомендовать к просмотру картину он отказался, так как в кинотеатрах показывают нелицензионную копию. Также Безруков вспомнил 90-е годы, когда иностранные картины распространялись через видеосалоны. «Сейчас мы снова пришли к тому, что смотрим пиратские копии», цитирует актера агентства ТАСС. Официальный доллар 86.38, евро 100 рублей 58 копеек.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 13-15 градусов, а днем 27-29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Кумитроль, музыка, которую мы любим. Меня зовут Алена Богданова. Я сегодня здесь с вами с первым днем осени. И пусть осень исполнит одну, но очень большую вашу мечту. Ну а что касается музыки, далее у нас композиция «Dive Into Me».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: ячейки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: С нами легендарный Queen, а вам желаю хорошего вечера. И сегодня отмечаем День знаний, ну а полезные знания очень могут даже упростить нашу жизнь. Вот, например, знаешь, как обычно ведет себя тот или иной человек, и уже не ждешь от него чего-то сверхъестественного. Ну а что касается музыки, далее у нас танцевальный хит «Фил».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль 977-377.
4: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-23-85.
5: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
6: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
8: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».
2: Смотрю вперед, а там у нас с вами Дермот Кеннеди. Его песня называется «Kiss Me». Но прежде еще новости коротко.
3: Здравствуйте. Ситуация на российском топливном рынке станет более понятной и предсказуемой к октябрьскому опорному заседанию Совета директоров Центробанка. Сейчас делать выводы рано, заявил советник главы Банка России Кирилл Тримасов, пишет Интерфакс. Сегодня, 1 сентября, в Волгоградской области приняли учеников 702 школы. Таковы данные Волгоградстата. За парты сели почти 253 тысячи школьников, в том числе 22 тысячи первоклассников, пишет Высота 102. В Волгоградской области объявлено штормовое предупреждение из-за пожароопасности. 2 и 3 сентября ожидается преимущественно сухая погода с температурой днем до плюс 28-30, пишет «Комсомольская правда». С 1 сентября владельцы домашних птиц и кроликов должны ставить их на учет, но приносить их в МФЦ для регистрации не нужно, заявили в Россельхознадзоре. Для регистрации нужно обратиться в госветслужбу района или города. Регистрировать животных понадобится только, если их больше 10. Людмила Гусева, служба информации.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра у нас с вами ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 13-15 градусов, а днем 27-29.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Вам желаю отличного вечера в компании любимой музыки. На очереди у нас с вами еще «Золотой коллекции» в ней «Снэп», «Rhythm of the Dance», «Lighthouse Family Run», а также «Modern Talking». Послушаем «Do You Wanna».
0: «Золотая коллекция» Радио «Спутник».

0: Благодаря таким песням вечер становится чуточку уютнее, а Run Lighthouse Family в золотой коллекции. Дальше у нас с вами Милен Фармер, до нее еще расскажу о погоде, а чуть раньше для вас музыка понятная без слов. Композиция называется «Lily was here».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.

0: вторник звучат 5 песен о любви.
1: Спонсор ООО «Клиника семейного здоровья».
2: Введение беременности, восстановление после родов, эстетическая гинекология. Сохраним главное. Ваш главный врач – Фролова Екатерина. Клиника семейного здоровья. 222-333.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
5: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе правил акции.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прямо сейчас на «Спутнике» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты на полгода, до 9 марта 2027-го. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. Там отмечено, что решение принято в связи с санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам покупать наличную валюту западных стран. Для граждан, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты не более 10 тысяч долларов, если ранее они это не делали. Центробанк впервые ввел запрет на снятие с валютных счетов и вкладов более 10 тысяч долларов в марте 2022-го. С тех пор ограничения продлевают каждые полгода, отмечает РБК. Новая система въезда в Казахстан пока носит рекомендательный характер. Платный въезд в страну тоже еще не вводят, пояснили в АТОР, Ассоциации туроператоров России. Ранее сообщалось, что Казахстан вводит электронное разрешение на въезд для граждан стран, с которыми действует безвизовый режим. Планируется, что с 1 ноября оно станет обязательным для туристов, прибывающих на самолете. С 15 ноября система заработает на автомобильных пунктах пропуска через границы со странами, не входящими в ЕАЭС. С 30 ноября со странами ЕАЭС, в том числе с Россией. С 15 декабря для поездов и судов, пишет газета «Ведомости». В Волгограде прокуратура Дзержинского района добилась ликвидации свалки и установки контейнерной площадки у дома 51 на улице Новосокольнической. Прокуратура проверила жалобы жителей и выяснила, что место накопления отходов не имело твердого покрытия и ограждения. Прокуратура внесла представление главе администрации района с требованием устранить нарушение. Свалку ликвидировали, площадку оборудовали по всем правилам, уложили твердое покрытие и установили ограждение, отмечает «Комсомольская правда» Волгоград. Жильцы дома на Кузнецкой, 65, в Волгограде уже 3 месяца живут без горячей воды. Об этом рассказали блокноту местные жители. По их словам, в УК назвали только ориентировочные сроки возвращения горячей воды. Это 7 сентября. В пресс-службе концессии воды и теплоснабжения рассказали журналистам, что на этот адрес вода заходит без циркуляции. Рабочие проводят наладочные работы на сети с горячей водой. Завершить работы по дому 65 они пообещали действительно не быстро, не раньше конца этой недели. Жена Лионеля Месси поддержала мужа после его ухода из сборной Аргентины. Антонелла Ракуцца прокомментировала события в соцсети. Написала, что их дети гордятся папой и тем, как он поднял Кубок мира. 31 августа Месси официально объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины. Он назвал решение болезненным, но указал, что сейчас для этого подходящий момент. Ранее Лионель Месси стал лучшим футболистом чемпионата мира 2026, напоминает газета «Ру». Минувшим летом звезде мирового футбола исполнилось 39 лет. Официальные курсы валют на среду: доллар 86,75, евро 100 рублей 60 копеек.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор ООО «Гинза Автотрейд. Автомобили под заказ». Завтра у нас с вами ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 13-15 градусов, а днем 27-29.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, без этого недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: спорить о том, что у нас с вами впереди не будем. Тут все достаточно точно. Скоро послушаем Таниту Тикарам, золотой хит «Twist in my sobriety». До этого Макинсу Аромба. Песня называется «And what».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
3: Радио «Спорт».

0: Это британская певица Танита Тикарам, которая росла необщительной и вообще-то стеснялась своего грубого голоса. Но потом она внезапно ворвалась в чарты с хитом «Twisted My Sobriety». Там с вами хорошего вечера в компании любимой музыки. А далее еще «Моральный кодекс». Послушаем «Где ты».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио «Спутник».
1: На очереди у нас с вами атмосферная новая композиция, называется «Die on this hill». Но прежде еще Анна Романова расскажет горячую десятку. Спонсор ООО «8 марта» итальянский ресторан «Скузи».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Сериал «Теория большого взрыва» выходил с сентября 2007 по май 2019 года на американском канале CBS. Благодаря успеху сериала в университетах зафиксировали резкий скачок интереса к физике среди абитуриентов. Это явление позже назвали эффектом Шелдона Купера. Сегодня «Теория большого взрыва». За 12 лет шоу выпустило 279 эпизодов, что сделало его самым продолжительным сериалом в истории телевидения, снятым с участием живой аудитории. Все сложные уравнения, графики и схемы на белых досках в квартире Шелдона и Леонардо не были случайным набором символов. Их тщательно прописывал и проверял приглашенный консультант, профессор физики и астрономии Дэвид Зальцберг. У Маим Биалек, которая играла имя Фара Фаулер, есть реальная ученая степень. Она защитила диссертацию по нейробиологии за 3 года до начала работы над сериалом. Шелдон Купер и Леонард Хофстеттер получили свои имена в честь знаменитого американского актера и продюсера Шелдона Леонарда, а фамилии им достались от реальных нобелевских лауреатов по физике Леона Купера и Роберта Хофстеттера. Короткие анимированные перебивки с молекулярными структурами и научными элементами, которые разделяют сцены, ни разу не повторились за 12 лет. Для каждой серии создавалась уникальная комбинация. Обычно актеры в сериалах едят бутафорскую еду, но в «Теории большого взрыва» еда была настоящей. До работы в сериале реквизитор шоу учился на шеф-повара. А вот очки Леонардо были без стекол. Дело даже не в его зрении, а в том, что свет от студийных прожекторов постоянно отражался от стекол и создавал на камере сильные блики. Знаменитая песенка про теплого пушистого котенка, которую Шелдон просит петь ему во время болезни, привела к судебным разбирательствам. Наследники австралийской учительницы Эдит Ньюлин, написавшие эти стихи в 1930-х, подали в суд на создателей сериала за нарушение авторских прав. Все персонажи сериала имеют фамилии, кроме Пенни. Ее фамилия ни разу не была упомянута за все 12 сезонов. И что на первом месте? Именно на площадке «Теории большого взрыва» впервые в жизни встретились актриса Кэрри Фишер, которая играла принцессу Лии в «Звездных войнах», и Джеймс Эрл Джонс, актер, который озвучивал Дарта Вейдера. Во время съемок оригинальной трилогии Джонс записывал голос Вейдера отдельно и никогда не пересекался с Фишер. Увидев его за кулисами шоу, Фишер закричала: «Папа!»
3: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Реклама.
5: Детский день рождения от 8000 рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3-й этаж. 6+.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра у нас с вами ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 13-15 градусов, а днем 27-29.

0: Сегодня у нас с вами первый день осени, а суета этого дня уже позади. Скоро будем отдыхать. С нами всегда и везде любимая музыка. На очереди золотые коллекции, в ней R.E.M. Losing My Religion, Pink Try, а еще послушаем мелодичный Take My Breath Away.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков. Чуков и Ухтомского, 5.
5: Золотая коллекция «Радио Спутник».
0: Спонсор золотой коллекции ООО «КИС».
6: Кто мы?
7: Сисадмины.
6: Чего мы хотим?
7: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
6: Где мы это хотим?
7: В облаке.
6: Как это получить?
7: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
6: Подробности на kaspersky.ru.
8: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: А лучше все-таки попытаться, чем потом сожалеть уже об упущенных возможностях. Песня называется «Try», «Пытаться». Это была Пинка в нашей с вами золотой коллекции. Джо Кокер, «My Father Son» уже в новом часе, а до этого еще инструментальная композиция.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон
4: 540-300. 540-300. Потолкуйте с нами.
2: Всем-всем-всем. Рыба Камчатского края, Красная икра, морские деликатесы. С 30 августа по 5 сентября. Волжский ТЦ «Волгомол» 0+.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Ситуация на российском топливном рынке станет более понятной и предсказуемой к октябрьскому опорному заседанию Совета директоров Центробанка. Сейчас делать выводы рано. Об этом заявил советник главы Банка России Кирилл Тримасов. Он также объяснил рост цен на бензин, в том числе сезонным фактором. К концу октября картина на рынке станет заметно яснее и устойчивее, сказал специалист в кулуарах Восточного экономического форума. Мероприятие проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке, пишет Интерфакс. Ближайшее заседание Центробанка по ключевой ставке намечено на 11 сентября, следующее опорное на 23 октября. В соседней с Волгоградской Ростовской области введен режим ЧС из-за проблем с вывозом зерна нового урожая. Об этом объявил губернатор Юрий Слюсарь. По словам главы региона, решение связано с возникшими объективными логистическими сложностями. О проблеме уже известно в правительстве России и в Минсельхозе. Там обещают дополнительную поддержку аграриям. В Ростовской области убрано более 15 тысяч гектаров зерновых. Идет уборка масличных культур. В этом году урожайность подсолнечника оказалась в два раза выше прошлогодних показателей. Сегодня, 1 сентября, в Волгоградской области приняли учеников 702 школы. Таковы данные Волгоградстата. За парты сели почти 253 тысячи школьников, в том числе 22 тысячи первоклассников. В школах трудится более 19 тысяч педагогов, пишет Высота 102. Также новый учебный год стартовал в 50 средних специальных образовательных учреждениях и в 12 вузах региона. В техникумах и колледжах будут обучаться почти 69,5 тысяч студентов. В вузах 66 тысяч, отмечает агентство. Волгоградский облсуд подтвердил приговор по делу о краже дизтоплива двумя водителями с предприятия «Сельхозтехника», пишет «Комсомольская правда». Летом 23 года двое водителей-заправщиков при каждой доставке не полностью сливали топливо из автоцистерны и похитили почти 39,5 тысяч литров дизеля. Чтобы скрыть недостачу, один вносил ложные сведения в отчеты, другой продавал топливо и делил деньги. Ущерб предприятию составил более 1 800 000 рублей. Суд приговорил водителей к 3 и 3,5 годам колонии общего режима. Также они должны возместить ущерб. Водители пытались обжаловать приговор, но облсуд оставил его в силе, пишет «Комсомольская правда». Певица Майли Сайрус намекнула на отказ от фамилии, пишет Independent. Она опубликовала в сети новую фотографию в красных тонах с подписью из одного слова «Майли». На отказ от фамилии певица намекнула накануне выхода своего 10-го студийного альбома. Ожидается, что он выйдет в конце этого, в начале будущего года и объединит 10 песен о любви, пишет газета.ру. Официальные курсы валют на среду: доллар 86,75, евро 100 рублей 60 копеек.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 13-15 градусов, а днем 27-29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Вот так зарядили ночные снайперы. Дальше у нас с вами хит, который называется «Дракула». И, может быть, среди нас есть любители фильмов про вампиров. Мой любимый «Выживут только любовники» Джима Джармуша. Там снялась невероятная Тильда Суинтон. Ну, а песню «Дракула» с вами обязательно послушаем.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: А эта песня прилетела к нам из ярких 80-х. Pick up the phone, F.R. Дэвида. Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер, хорошего вам настроения. Дальше послушаем Калу Жиро, Фас ля мэр.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль 977-377.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Волгоград, 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: Вам желаем прекрасного вечера. Спасибо, что время проводите здесь вместе с нами. А дальше для вас еще золотая коллекция. В ней нулевые представит группа «Аха», 90-е «Type», а 80-е «Roxette». Послушаем «The Look».
2: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: Это была наша с вами золотая коллекция, в которой «Ха», «Lifelines». Далее песня о людях, которые в жизни очень даже важны и нужны. О друзьях споет Аур Дион. Чуть раньше у нас с вами еще музыка понятная, без слов.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Новая система въезда в Казахстан пока носит рекомендательный характер. Платный въезд в страну тоже еще не вводят, пояснили в АТОР, Ассоциации туроператоров России. Ранее сообщалось, что Казахстан вводит электронное разрешение на въезд для граждан стран, с которыми действует безвизовый режим. Планируется, что с 1 ноября оно станет обязательным для туристов, прибывающих на самолете. С 15 ноября система заработает на автомобильных пунктах пропуска через границы со странами, не входящими в ЕАЭС. С 30 ноября со странами ЕАЭС, в том числе с Россией. С 15 декабря для поездов и судов, пишет газета «Ведомости». В Волгограде прокуратура Дзержинского района добилась ликвидации свалки и установки контейнерной площадки у дома 51 на улице Новосокольнической. Прокуратура проверила жалобы жителей и выяснила, что место накопления отходов не имело твердого покрытия и ограждения. Прокуратура внесла представление главе администрации района с требованием устранить нарушение. Свалку ликвидировали, площадку оборудовали по всем правилам, уложили твердое покрытие и установили ограждение, отмечает «Комсомольская правда» Волгоград. Власти Волгограда снова ищут проектировщика подземного перехода под проспектом Ленина на Мамаевом кургане. Объявлен новый аукцион. Проект стал дороже. Новая сумма 17 миллионов 980 тысяч рублей. В первый раз она была 17 миллионов 100 тысяч. Найти подрядчика не удалось, и конкурс в июле был признан несостоявшимся, напоминает «Высота 102». Требования не изменились. Длина подземного тоннеля, ведущего к Парку Победы и Музею СВО, должна быть порядка 83 метров, ширина не менее 4 метров. Несущие конструкции переходы должны быть выполнены из монолитного железобетона. Проект должен быть готов до 30 ноября будущего года. Зубную щетку, оснащенную встроенной камерой и функциями искусственного интеллекта, анонсировал известный производитель техники Dyson. Как сообщается в пресс-релизе компании, щетка называется Dyson Camera Jet. Встроенный макрообъектив имеет разрешение 100 тысяч мегапикселей. Алгоритм машинного обучения в реальном времени анализирует 28 изображений в секунду, определяет промежутки между зубами и при необходимости запускает струйную очистку полости рта. Продажи новинки уже начинаются. Цена этой щетки 499 долларов. Этой осенью у подростков стали популярны прически из 2000-х. К такому выводу пришла глава одной из студий красоты Маруся Морозова, пишет портал 360. Стилист рассказала, что в тренде кудри из-за популярности аниме. Ребята отращивают волосы и хотят локоны, такие же, как у героев их фильмов. Также актуальны текстурные, лохматые и рваные стрижки. Парикмахер-барбер Степан Акентьев пояснил, что чаще всего юные клиенты просят сделать стрижку малик. Когда волосы на затылке более длинные, на висках по бокам более короткие. Грубо говоря, сильно отросший ирокез, отметил мастер, пишет Лента.ру. Официальный доллар на среду 86,75 евро, 100 рублей 60 копеек.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 13-15 градусов, а днем 27-29.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: нам все-таки пора послушать «Минуту драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Осень не так страшна, как зима, но в наших широтах тоже требует подготовки автомобиля. Первое – ревизия стеклоочистителей и дренажей. Летнее солнце разрушает резину, поэтому изношенные дворники нужно заменить до затяжных дождей. Обязательно удалите мусор и грязь из каналов под лобовым стеклом. Забитый дренаж – это риск для электрики. Второе – проверка аккумулятора. Остаточная емкость ниже 70% – повод для замены или обслуживания батареи. Третье – оценка состояния шин. Речь не только о том, чтобы заранее подготовить зимнюю резину, но и проверить остаток протектора летних шин. Изношенная резина на мокром асфальте провоцирует аквапланирование. Четвертое. Салон и фильтр. Если летом было много пыли, стоит его заменить, чтобы в дождевую погоду окна в машине не запотевали. Ну и, наконец, не замерзайка. Можно подстраховаться и уже держать ее под рукой. Заботьтесь о своем автомобиле вовремя и получайте удовольствие от каждого километра пути.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
4: Кто мы?
5: Бизнесмены.
4: Чего мы хотим?
5: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
4: Где мы это хотим?
5: В облаке. Без закупки дорогостоящего оборудования.
4: Как это получить?
5: Установить решение Касперский Endpoint Security Cloud.
4: Подробности на kaspersky.ru.
6: Золотой партнер в Волгограде ООО КИС. Телефон 98-57-18. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио

гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Хорошего вам вечера. Оставайтесь здесь вместе с нами. А далее Тедис Уимс. Послушаем мистер Know It All. Прежде Анна Романова приоткроет завесу завтрашнего дня. Расскажет нам гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, день путаницы и ошибок. Проверяйте свои и чужие действия на предмет возможных неточностей или обмана. Тельцы, от вас потребуется выбор или хотя бы баланс между несколькими делами. Возможно, вам понадобится помощь. Близнецы, возможно, тупиковые ситуации. Какие-то дела или вопросы придется на время отложить. Раки, у вас появится несколько вариантов решения текущих вопросов, но ни один из них не будет окончательным, пока придется с этим согласиться. Львы, могут появиться люди, которые окажут значительное влияние на вашу жизнь. Доверяйте происходящему. Девы, день прояснения и уточнения странных, мутных вопросов, особенно в сфере образования. Вы найдете приемлемое, но не идеальное решение. Весы. Некоторые дела придется притормозить. У вас не хватит внимания и сил сразу на все. Скорпионы. Возможны сомнительные моменты. Старайтесь отслеживать необычные слова или поступки других. Они могут означать нечестность. Стрельцы. Опирайтесь на прежний опыт. Ваши знания и умения подскажут оптимальный выход из ситуации. Козероги, вы можете оказаться перед выбором, сделать который вы сейчас не можете. Однако у вас появится неплохое временное решение. Водолеи, остроумные идеи выведут вас из тупика. Правда, результаты могут быть не совсем такими, что вы ожидаете. Рыбы, полагайтесь на собственное мышление и интуицию. Шаблоны и советы уведут вас с нужной дороги.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 13-15 градусов, а днем 27-29.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник.
2: Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 13-15 градусов, а днем 27-29.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: А очереди у нас с вами Даррен Хэй с песней Insatiable. До этого расскажу о погоде, а чуть раньше еще Анна Романова с гороскопом. Узнаем, что нас с вами ждет завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, день путаницы и ошибок. Проверяйте свои и чужие действия на предмет возможных неточностей или обмана. Тельцы, от вас потребуется выбор или хотя бы баланс между несколькими делами. Возможно, вам понадобится помощь. Близнецы, возможно, тупиковые ситуации. Какие-то дела или вопросы придется на время отложить. Раки, у вас появится несколько вариантов решения текущих вопросов, но ни один из них не будет окончательным, пока придется с этим согласиться. Львы, могут появиться люди, которые окажут значительное влияние на вашу жизнь. Доверяйте происходящему. Девы, день прояснения и уточнения странных, мутных вопросов, особенно в сфере образования. Вы найдете приемлемое, но не идеальное решение. Весы, некоторые дела придется притормозить, у вас не хватит внимания и сил сразу на все. Скорпионы, возможны сомнительные моменты. Старайтесь отслеживать необычные слова или поступки других, они могут означать нечестность. Стрельцы, опирайтесь на прежний опыт, ваши знания и умения подскажут оптимальный выход из ситуации. Козероги, вы можете оказаться перед выбором, сделать который вы сейчас не можете, однако у вас появится неплохое временное решение. Водолеи, остроумные идеи выведут вас из тупика, правда, результаты могут быть не совсем такими, что вы ожидаете. Рыбы, полагайтесь на собственное мышление и интуицию. Шаблоны и советы уведут вас с нужной дороги.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами ожидается переменная облачность, осадков не будет, ветер юго-восточный от 1 до 6 метров в секунду, ночью плюс 13-15 градусов, а днем 27-29.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Меньше слов. Больше музыки.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник». Shine bright like a diamond.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком